0: ексклюзиви.
1: Сарыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо.
2: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

Это удар диманс, спрашивается да эрце, усомен давки же деби, карту сим гребзе.

0: Цуцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Пижуа за даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.

0: Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.
1: Саатис Дардиманд.
2: Патара гого имерело.
1: Радио Дардимандис ексклузиви.